rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: только не плачь и не жди, все впереди.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: слушай его каждый день, детка.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть, посмотреть

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

щенков. Кричат загонщики, пилают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных и

матерки и щенков. Кричат загонщики, и лаются и дарботы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же ваш шаг

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.
2: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

прочь от этой жизни, над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Продолжает расти число граждан Латвии, проживающих за границей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На 1 июля этого года 257 373 гражданина Латвии указали свое место жительства за границей, что на 1,5% больше, чем на 1 января этого года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего 102 086 граждан Латвии зарегистрировали свое место жительства в Великобритании. По сравнению с началом года число граждан Латвии в этой стране увеличилось на 950 человек. За Великобританией следует Германия 27 564 гражданина Латвии и Ирландия 24 237 граждан Латвии. На 1 июля этого года 5355 граждан Латвии указали своим местом жительства Россию, 1128 – Беларусь. По сравнению с началом года число граждан Латвии в России сократилось на 8 человек, в Беларуси осталось прежним. 4 гражданина Латвии указали своим местом жительства Иран, 2 – Палестину, 6445 граждан Латвии указали своим местом жительства Израиль.
2: Про изменения.
1: Из-за прекращения работы на латвийско-белорусском пограничном пункте Патерньеки застряли несколько водителей грузовиков, которым по документам необходимо пересечь границу. Именно на этом пограничном пункте, подтвердило в воскресенье агентство «Лето», специалист по связям с общественностью государственной пограничной охраны Кристина Петерсоне. Она пояснила, что в выходные дни у водителей грузовиков нет возможности переоформить документы, поэтому они ждут и не могут воспользоваться другими пограничными пунктами. Число застрявших водителей Петерсона не назвала. Те, у кого есть такая возможность, пытаются использовать альтернативные пограничные пункты. В настоящее время латвийско-белорусский пограничный пункт закрыт по техническим причинам, и неизвестно, когда его смогут открыть.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
4: А вот и время встретиться с вами в эту неделю, даже в этот понедельник.
5: Доброе утро, это Шизгара, и мы начинаем новую неделю.
4: 7 и 4 минуты.

0: Столько всего произошло, столько хочется всего рассказать не только вам, но и нам тоже. Я Стас Ларецев.
1: Я Алексей Титов. У нас сегодня 3 августа. Вы прекрасно знаете, что это понедельник.
0: Что касательно наших ближайших отчетов. Впереди 29 дней, только после этого наступит новый учебный год. Привет вам и учителя, и учащиеся. Ну и потом, через какое-то время, мы все с вами окунемся в волшебный мир осенних каникул и будем уже до Нового года отсчитывать какие-то другие деньги. Кстати, если с этого момента брать до Нового года, Нового года еще целых 150 дней.
1: Что касается Нового года, то здесь, можем сказать, всего 150 дней пролетят и не заметим. 20-й лунный день сегодня, он хорош для всех предприятий. Болезни, правда, продолжительные, поэтому здоровье надо беречь, а сны ненадежны. То есть полагаться на то, что вы видели во сне, не надо, ибо можно попасть в просак.
0: Ой, да кто там вообще спал, скажет народ, было чем заняться. И все-таки.
1: 20-й лунный день, он хорош для начала дела, как большого, так и важного, так и незначительного. И все, что вы предприняете сегодня, будет иметь успех. И вообще, это очень серьезный и интересный день, говорит Глоба. А время духовного преображения, преодоления... Глоба всегда вот за...
0: Глоба за глобальность.
1: Идеальное начало, когда время духовного преображения, преодоления сомнений, вознесения, познания космического закона. Но раз уж дело о космическом законе пошло, запрещено есть мясо и напрягать зрение. Лучше быть дома и исследовать этот космический закон, занимаясь хозяйственными делами, семьей и традициями.
0: Сегодня, говорят, нужно слушать лягушек. Если будут громко квакать, то это к дождю. Ну, а что касательно цифр, то, во-первых, скоро 7 часов и 10 минут. И про десяточку сегодня нужно сказать, потому что когда-то в этот день в Риге было всего лишь 10,2 градуса. Это было в далеком 76 году. Ну, а такой максимальный рекорд по жаре был установлен в 2014 году. Это был 31 градус. Потом подумали, говорит, вот вам еще на полградуса больше, 31,5.
2: Жизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Ну, а что касается поводов для того, чтобы отделить сейчас от других, ну, во-первых, это август, уже все понятно, что по сравнению с прошлой неделей все по-другому. Ну, а есть нечто, что можно даже как-то специально отметить и отпраздновать.
1: Вот красота, есть нечто. Нечто — это будет арбуз, который сегодня будут есть все. Потому что есть люди, знаешь, сомневающиеся. Арбузы сейчас становятся, как и клубника, в условиях, когда все это доставляется из разных континентов. А это практически в течение всего года. Можно купить, ну, чуть дороже, чуть
0: похуже.
1: Похуже, да, абсолютно. Есть категория людей, которые говорят: нет, арбузы нужно есть исключительно начиная с августа месяца. Вот поэтому Всемирный день арбуза отмечается сегодня.
0: Да, что касается арбуза как такового, то у него удивительная история, потому что он, в отличие от многих других, значит, этих овощей и фруктов, появился в наших краях, придя из Южной Африки.
1: Все-таки.
0: Сначала его доставили туда, в Египет. В Египте уже оценили его и раздали всем другим, значит, представителям древних цивилизаций. Потом он оказался в Европе, но в Европе его пока не ценят. Китайцы оценили его в 10 веке, в Европе он появился в 11-12. Но в Америку он попал, когда, соответственно, Америку открыли только, соответственно, в 16 веке. В отличие от всех остальных, точнее, не всех остальных, а многих овощей и фруктов, которые, наоборот, приходили к нам, попадали из Америки или Азии.
1: Итак, люди приобщились к арбузу. А что для этого было там делать, там, не знаю, тем же самым ацтекам? Ну, меняться с конкистадорами какими-то безделушками, может быть, какими-то зеркалами. Кстати, насчет зеркала. Сегодня еще есть повод дня — день поцелуев с зеркалом. Джерри Льюис часто использовал в фильмах и шоу трюк, который способен рассмешить зрителей. Ну, как ему казалось, Льюиса 100% характер, гарантии актер с такой свойственной самоиронией целовал себя, так, губы вперед высовывает и целует себя в зеркальце. Ну и традиция существует в культуре, оказывается, многих народов мира. А я не знаю, вот у тебя, когда ты понял, что в твоей семье такая традиция тоже есть?
0: Какая? Целоваться с зеркалом?
1: Да.
0: У меня нет такой традиции.
1: И у меня нет такой традиции.
0: Я на самом деле считаю, что зеркало — это все равно совершенно фантастическая история, потому что это магия, с которой мы сталкиваемся, начиная с раннего детства. Нас не окружает, не считая электронных приборов, такого количества вот этих предметов, за которыми можно увидеть что-то такое фактически метафизическое. То есть зеркало, в котором ты видишь свое отражение, за которое можно там пытаться заглянуть куда-то за угол, или, как бы зеркало, в котором можно увидеть или не увидеть призрак.
1: Вот я сорвал пресс языка. И призрак, и привидение, все это там потустороннее, все это через зеркало.
0: Ну, самое интересное в наше время — наблюдать, как животные реагируют на зеркало, и ставить какие-то поведенческие эксперименты о том, что, а вот моя собачка узнает себя в зеркало, а мой кот даже с самим собой пытается драться и так далее. В общем, сегодня день поцелуев с зеркалом. Это не значит, что надо с зеркалом целоваться. Это значит, что на зеркало надо посмотреть с другой стороны, как на чудо.
1: И обменяться какой-то информацией, как ни странно, с ним. Знаешь, что говорят? Вот выражение «себя как в зеркале я вижу» было дико приятно, когда что-то мы в проброс рассказали, вот такое, знаешь, не готовясь, в эфире полилось, понеслось, и народ говорит: слушай, я вас сегодня послушал, и как в зеркале увидел себя. И этого, знаешь, наверное, самого дорогого стоит. Когда вроде мы на пальцах никому ничего не показывали, но тот словесный поток, та образность, да, ты правильно сказал, говорит, зеркало — это, дескать, образ. Вот тот образ, который взяли, сейчас наваяли, а потом, может быть, нам раз такая и прилетела обратная связь от вас.
0: Как из зеркала отражение.
2: Шискара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Радио Рокс. Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерт из Зинтере. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.
3: Где-то есть

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Продолжайте слушать «Шизгару». Правильный выбор. Ну, а мы сейчас для всех тех, кто, может быть, после отпуска возвращается к своим трудовым будням. Что же мне такое попытаться сделать? Знаете, люди, между прочим, не просто пытались, они делали что-то фундаментальное. И опять-таки к празднику Всемирного дня числа 3 мы хотим озвучить вот это событие.
2: Христофор Колумб в 1492 году 3 августа отплыл из города Палос де ла Фронтера на трех каравеллах Санта-Мария, Нинья и Пинта в поисках морского пути в Азию. Это важная дата. Началось первое путешествие Колумба в Новый Свет.
1: Ну, грустное событие было в этот день такое зафиксировано. В 1546 году за печатание работ гуманистов казнили французского издателя Этьена Долле.
2: Французы только так делают вид, что они, знаете, там нежности, какие-то там искусства, кулинария,
1: потанцуем, мода, духи.
2: Да. А на самом деле еще те любители кого-нибудь вздыбить или применить гильотину.
1: И все это еще под песенки Джо Дессена.
2: О, Шанс-Элизе. В 1596 году астроном Дэвид Фабрициус открыл первую переменную звезду миру в созвездии Кита.
1: Если говорить о культурных событиях, которые тоже имеют отношение к этому дню, то в Милане открывают здание оперы «Ла Скала» с одной стороны, а через буквально несколько лет основали Парижскую консерваторию. Основал ее французский музыкальный деятель Бернар Сарет, а истоки идут от Королевской школы пения и декламации. То есть не только все-таки они там казнить нельзя помиловать, там или казнить голову с плеч.
2: Ну, они в это время еще и пели, и декламировали что-то. Ну, а потом...
1: Что они еще пели? О, Шанс-Элизе.
2: Да. Ну, а что касается, кстати, Ла Скалы, то первая постановка была никого бы то ни было, а именно Антонио Сальери.
1: И не говорите, что...
2: Признанная Европа. И, в общем, как бы не только с Моцартом он там был на ножах, как все считают, вполне себе, значит, серьезный музыкант. Этому свидетельство
1: вот это вот. Дальше опять нечто от французов. Вот с одной стороны, в 1847 году, смотрите, Монреаль, Квебек, Торонто. И потом туда Буффало еще, ну оно же Баффало.
2: Американцы должны были принять участие в этом.
1: Затесалось туда, впервые соединили телеграфом.
2: В 1882 году, 3 августа, Конгресс США запретил въезд в страну преступникам, сумасшедшим и, внимание, лунатикам.
1: Ну вот как бы там, ты так идешь, говоришь, ОМОН и лунный гороскоп почитай. Говорит, не-не, вы тоже лунатик? Нет, я только с точки зрения астрологии.
2: Здесь интересно, как они определяли, лунатик человек или лунатик? У него должна была быть отметка в паспорте, что он лунатик, или справка от врача, что вы не лунатик?
1: Еще, знаешь, и игрокам в гольф, например, бы запретили. Ну так, заодно там. Ну, а почему туда? Нет,
2: а игрокам в гольф надо поприседать перед входом.
1: И преподавателям аэробики.
2: Но шутки шутками, также Конгресс в тот же день запретил на 10 лет иммиграцию китайцев. Решили посчитать и поняли, что
1: поняли.
2: Многовато.
1: Слушай, ну вот видишь, там то французы чудили, то американцы чудили, а это было, чтобы касательно буквально там 150 лет тому назад. Как после этого-то все поменялось? Далее, 1904 год, но опять-таки 3 августа, члены английской экспедиции стали первыми людьми Запада, которые вошли в священный город Лхаса, что в Тибете.
2: Давайте прыгнем немножко уже во вторую половину 20 века. В 1958 3 августа американская атомная подводная лодка «Наутилус» в ходе, разумеется, секретного задания «Солнечный свет» в 11 вечера вот в этот день впервые в истории достигла Северного полюса под водой.
1: Слушайте, а сразу два события, которые имели отношение тогда еще к Советскому Союзу. В Лужниках в 80-м прошла торжественная церемония закрытия 22-х Олимпийских игр в Москве.
2: То есть медведь тот самый улетел.
1: Улетел, да. А вот тот, кто прилетел в Москву в 88-м году без, так сказать, разрешения на маленьком самолете, именно Матиас Рус, помните, юный немецкий летчик, который посадил самолет на Красной площади, ну, вспомни, вот его как раз отпустили из тюрьмы аккурат через 8 лет после того, как улетел сначала Мишка, а потом из тюрьмы освободили по амнистии вот Матиаса Руста.
2: А что-нибудь еще такое, дайте бы позитивное. В 1960 году Нигер получил независимость от Франции.
1: Свободу всем тем, кто ушел в отпуск именно сегодня, 3 августа.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: спортивном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтари». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билешу-сервис.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30%

0: бесплатной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
1: Шискара. Решим все, кроме погоды.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Это «Шизгара» из Риги. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. И мы в это время вам рассказываем обычно о каких-то изобретениях, которые, несмотря на всю свою обыденность, когда-то изменили нашу жизнь. Ну, точнее, жизнь наших предков.
0: Представляете, есть категории изобретений, которые стали уделом потом лишь какой-то. Категории слушателей «Шизгара», скажем
1: так. Например, «Циркуль».
0: Да, а тут, понимаете, не проходите мимо, тем более, что на прошлой неделе там только закончилось «Лайма-рандеву», где там было «Я вышла на Пикадилли», а «Пикадилли», а они же, собственно говоря, и сейчас прозвучат.
1: 3 августа 1926 года на углу Пикадилли и Сент-Джеймс-стрит заработали первые светофоры. Ну, к слову сказать, они были не совсем первые, потому что первые за 50 лет до этого были установлены у здания парламента, но там закончилось все тем, что взорвался светофор, и решили забыть об этой адской машине. Но здесь все было безопасно. На перекрестках стояли будки, внутри которых дежурили полицейские.
0: Нормальная такая автоматика.
1: Вот, они переключали вручную с помощью специальных рубильников, таких больших, электрические сигналы, ориентируясь на поток машин на глаз. То есть был человеческий фактор. Стоял такой полицейский, он брал на себя ответственность. Здесь много, значит, этих остановлю, этим пущу. Фактически работал регулировщиком с помощью электрических лампочек. Их было три. Наши. Красный, желтый и зеленый.
0: Все как у нас, только вместо искусственного интеллекта, интеллект настоящий, наш. Живой и полицейский.
1: А, между прочим, в Америке начинали с двух цветов. Трехцветных не было. То есть сегодня день изобретения
0: хочешь
1: именно
0: угадаю, какой?
1: Трехцветного.
0: Розовый и фиолетовый, сказала бы сейчас какая-нибудь маленькая девочка.
1: Да, ну и сначала, кстати, провели эксперимент в течение полугода. Иногда включали, иногда выключали, чтобы понаблюдать, как люди реагируют на эти светофоры. Как, что вообще происходит.
0: Пугаются ли?
1: Ведь никто не знает. Я включу им красный, даже если мы объясняем, что красный, значит, остановились. А люди не особо понимают. И как бы пошли дальше. Да. Ой. И может, вообще никто их не замечает, потому что сидит прикованный к рулю водитель в 1926 году, и он не видит ничего вокруг, только видит прямо перед собой. Оказалось, все нормально. Значит, можно использовать. И, в принципе, вот эти вот полицейские рулили этими светофорами на Пикадилли больше 10 лет.
0: Подожди, ну их хоть кормили? Там, или 10 лет он из будки не выходил, что ли? Их хоть меняли за эти 10 лет?
1: Сами? Да, конечно, они их меняли. Некоторые даже ели.
0: Пугался.
1: И только потом, в 1937 году, пришла автоматика, и в Лондоне запустили полностью автоматическую систему, которую ласково назвали «Малышка Ева». Она была оборудована, между прочим, датчиками уже тогда, в 1937-м, которые рассчитывали вес колес автомобилей, которые приезжают в том или ином направлении, и на основе данных этих датчиков врубался тот или иной свет.
0: Представляете, такая Ева, которую никто не видит. То есть женщина, которая не чувствует на себе мужского внимания. Более того, по каким-то частям ее организма, вот этого сложного, проезжают машины. В общем, жизнь-то лондонская Еву побила, но Ева не в обиде.
1: Знаешь, мне кажется, наоборот, это очень нежно, потому что эта Ева была самой популярной Евой в Лондоне, ибо мимо нее проезжало огромное количество машин, все ее обсуждали, все ее знали, и все были к ней нежны.
0: И каждый раз она думала, а может быть, в какой-то из этих машин сидит тот самый единственный мой Адам.
2: Шизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала».
6: Люди ночами.
5: Билеты на fridayticket.com.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 70% жителей Латвии не знают, сколько тратят на автоматические платежи. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии 70% жителей не знают точно, сколько денег каждый месяц тратят на подписки и автоматические платежи, сообщили в СБ-банк, ссылаясь на опрос Норстат Латвия. Половина опрошенных может назвать приблизительную сумму расходов на свои подписки и регулярные платежи. 16% не уверены или вовсе не знают их объема. 39% признались, что как минимум один раз забывали отменить бесплатный пробный период, который позже превращался в платную подписку. Если прибавить тех, кто отвечает «возможно, но не помню», эта доля достигает 52%. В свою очередь, 5% респондентов указали, что у них нет подписок и автоматических платежей. Чаще всего избыточными или недостаточно используемыми подписками люди считают видеостриминг – 20%, музыкальный стриминг – 18%, мобильные приложения и их платные функции – 17%. В то же время 38% опрошенных утверждают, что пользуются всеми оформленными подписками.
2: Про детей.
1: Подготовка ребенка к школе обходится 64% родителей в Латвии на сумму от 100 до 500 евро и выше. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного торговыми центрами «Акрополь Латвия» совместно с исследовательским центром «Норстат». При этом 37% опрошенных родителей изначально планируют потратить на подготовку к учебному году не более 100 евро, хотя в реальности расходы большинства, или 64%, оказываются значительно выше от 100 до 500 евро и больше. Нехватка средств заставляет семьи адаптироваться. 46% родителей перед началом учебного года целенаправленно ищут скидки и акции. 29% рассчитывают на повторное использование вещей прошлых лет. Ключевыми факторами при выборе школьных товаров остаются цена и качество, а личные пожелания детей часто отходят на второй план. Родителей перед 1 сентября больше всего волнует эмоциональное самочувствие ребенка, что отметили 55%. Успеваемость и результаты обучения 41%, финансовые расходы на школу 36%, буллинг, мобинг в школе 28%, влияние цифровой среды, как то экранное время, соцсети, кибербезопасность 23%. В то же время сами дети в целом ждут школу позитивно. 49% родителей отметили, что их дети относятся к возвращению к учебе спокойно. 31% испытывают небольшое волнение, с которым успешно справляется. С 3 по 29 августа жители Латвии призывают поучаствовать в благотворительной акции «Поможем подготовиться к школе вместе», жертвовать новую обувь, одежду, канцелярские товары и другие школьные принадлежности, а также оказывать финансовую помощь детям из малообеспеченных семей. Специальные боксы для сбора вещей установлены в торговых центрах «Акрополь Альфа» и «Акрополь Рига». Сделать денежное пожертвование можно через безналичные терминалы в торговых центрах. Генеральный директор «Акрополь Латвия» Каспарс Бейтинш отмечает, что в этом году за помощью обратились 275 семей. Это более чем вдвое превышает показатель прошлого года.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Подхватим эстафету нашего новостного отдела. Дальше за дело берется «Шизгара».
5: Для того, кого
4: для всех. Для всех и каждого. Да что там уже? Для всех абсолютно.
5: Для кого там понедельник день бездельник? Для нас с вами нет.

0: просто играю. Ура!
1: Чувствуешь, Лёх, как все изменилось, все по-другому. Студия по-другому.
2: Понедельник это. Да,
1: все. Нет,
2: это просто понедельник.
1: Нет, а по-другому. Это август, август. Лёх, это вот императорский месяц во всех отношениях. Август. Какой есть, такой есть. Да, кстати, о себе. Мы не август. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: А меня Алексей Титов. А
1: представляешь, если было там август Флоренцев, август Титов. Ну, классно. Два августа среди молчания.
2: Я не уверен, что можно сохранить нормальную психику, если тебя зовут Августом, и в детском садике, когда одного зовут Боря, другого, ну, Янис или Миша, а ты говоришь, а меня зовут Август.
1: Ну, хорошее погоняло какого-нибудь такое. Месяц? Иди, там в футбол будешь играть с нами или нет? Дальше смотрите. У нас какие-то важные вещи. Август же он когда-то закончится и придет что? Веселая девушка осень. Это через 29 дней будет. Ну и Новый год ко всем придет. И каждому через 150 дней.
2: 20-й лунный день сегодня. Он хорош для всех предприятий. Астролог говорит, что он хорош для начала всякого дела, как большого и важного, так и незначительного. Все, что вы сегодня начнете, будет иметь успех. Значит, в любом случае, это очень серьезный и интересный день, потому что это время духовного преображения, так называемого познания космического закона. Запрещено есть мясо, напрягать зрение, лучше быть дома, заниматься хозяйственными делами, и можно изучать священные тексты. Что такое священный текст? Каждый понимает по-своему. Для кого-то это, значит, песни Цоя, для кого-то песни Металлики, а для кого-то это действительно священные тексты в их общем понимании.
1: Ну, для того, чтобы доказать, что мы как бы не чужды и тому, и другому, смотри, с точки зрения народной приметы, сегодня Ануфриев день, все работы в этот день в честь монаха Ануфрия полагалось совершать молча. Вот, по поводу священных текстов и говорили, что на Ануфрия вообще ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости.
2: Мы с тобой исключение, потому что у нас всегда крайняя необходимость произнести какое-нибудь слово.
3: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Вот ты какой, август. Пришел, начал с понедельника. Вроде как работать пора, а вроде как и люди, которые, допустим, сегодня продолжают еще находиться где-нибудь в состоянии своей, не знаю, отпускной составляющей, а сегодня нужно им что-то делать, то мы, шишгаровцы, в данный момент предлагаем вам отпраздновать, поскольку поводов сегодня, 3 августа, более чем предостаточно.
1: Значит, идете вы на работу сегодня не только за тем, чтобы работать, но и для того, чтобы с коллегами отпраздновать Всемирный день арбуза. Американский праздник на самом деле, потому что арбуз является чуть ли не таким же достоянием кулинарным Америки, как хот-доги и гамбургеры. Ни один пикник, ни одно барбекю не проходит без арбуза. Такой символ праздника, символ хорошей и здоровой жизни.
0: Ну, наверное, самое такое неблагоприятное, что стоит на ночь поесть, это поесть арбуз, потому что, ну, при нормальной при нормальном функционировании всех твоих жизненных органов, где-нибудь ночью кто-то... Что тебе снилось сегодня, Леха? Мне снился арбуз. Почему? Потому что я с дуры его вечером съел целую половинку. Ну, например.
1: А значит, когда вам будут говорить, что ты знаешь, между прочим, что арбуз — это ягода, смейтесь в лицо и говорите, что это все совсем не так. Можете спорить на деньги, что это не так, потому что арбуз — это никакая не ягода, это тыквина. Это случилось совсем недавно. То есть какое-то время арбуз считали действительно там сложной ягодой, потом решили, что нет, все-таки это не ягода, у него есть свое собственное название, и в современной трактовке этот плод называется тыквина.
0: То есть на бахче растет?
1: Он действительно похож на дыню, тыкву и огурец, который тоже к этому относится.
0: И поэтому, когда к ягодке обращаешься, ты с кустика или ты с деревца? Он говорит, нет, я в этой бахче. Это просто, подожди, какая же ты ягодка после этого? Ты вообще дыня, в смысле дыня? Ну, если вот говорить с английского, с перевода, ты водяная.
1: Я буду использовать это отличное, по-моему, выражение, сказать, ты вообще дыня.
0: Дыня, да.
1: Главное, не девушка,
0: водяная.
1: Главное, юноша это говорить, чтобы было не так обидно. Что еще сегодня интересного? Сегодня Международный день планирования семьи.
0: Все. Вот, в принципе, нужно было с этого начать и только потом тащить туда арбуз. Кстати, во многих странах есть выражение, там просто горбуз вместо этого. Горбуз — это все-таки тыква. Ну, сочетание очень похоже.
1: Да ты что?
0: Да, получается.
1: Не знал никогда.
0: Ну, по-украински. Горбуз — это да не только, по-моему, даже по-белорусски. И фишка в чем? Если невесте когда-то не нравился потенциальный жених, то ей, значит, она говорит, сейчас я подумаю, уходила, выходили родители и вытаскивали горбуз. Ну, то есть
1: это вам как компенсация, да?
0: Отворот. Спасибо, что потратились. Поэтому с вами у нас семьи не получится.
1: Да, но на самом деле день серьезный, потому что здесь есть несколько аспектов. Ну, во-первых, репродуктологи празднуют этот день, потому что планирование семьи, там добивание целей. Ну, а с другой стороны, значит, у нас есть катастрофическая демографическая ситуация в развитых странах, в Европе, Америке и некоторых странах Азии. А где-то наоборот. Это демографическая ситуация требует внимания, потому что, да, на одну женщину приходится 7 детей, как, например, в Нигерии, в среднем. Это значит, что если у какой-то девушки 5 детей, то у другой должно быть, по крайней мере, 10. Ну и здесь тоже надо подумать о том, как было бы правильнее. С другой стороны, регулируя, не регулируя, все равно как-то управляется другими факторами.
0: Вот видите, представление о количественном составе семьи в разных регионах совершенно разное. Где-то там 2 – это уже, ого, какая недосягаемая там составляющая, а где-то там 7 – это вполне себе нормально. Если говорить о праздниках разностранных, ну, не то, что они странные, в разных... Смотрите, в Штатах сегодня, с одной стороны, день «возьмите немного орешков», а с другой стороны, день «мытья полов». То есть, понятное дело, взял немножко орешков, потом, значит, приходишь, говорит, и тебе говорят, ты что тут это вообще? А он говорит, я орехи ел, возьми и помой за собой пол. Логика, наверное, есть.
1: Да, ну, а что еще? Сегодня день боевого искусства капоэра. Понятно, где, в Бразилии.
0: Подеремся и потанцуем одновременно, получаемся.
1: Ну и самое главное, сегодня день молодежи. Далековато, правда, на Кирибати, но нам не важно. Мы можем, например, как-то онлайн связаться, посмотреть, что они там делают, молодые кирибатцы.
0: Пускай Кирибати моют свои кирибати, а мы здесь на частоте 88.6, несмотря на свою дату в паспорте, все время чувствуем себя вполне такими бодрячками.
2: Шискара. Здесь начинается...

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Быстро летит время, на календаре 3 августа. Мы, как всегда, внимательно следим за дорожной обстановкой в латвийской столице. Движение в городе остается не самым напряженным. В данный момент трафик в диапазоне от 2 до 3 баллов. Постепенно завершаются работы по смене асфальтового покрытия на Карля Ульманя-Гатве от Лепаяс до Яунмуку. Лишь один вопрос – а будет ли продолжение? Скажем, много выбоин и колдобин от улицы Лепаяс до Виадука в сторону Венебас-Гатве. Однако про планы ремонта и смены дорожного покрытия на этом участке пока ничего не слышно. Заторов в городе в данный момент немного. На общем фоне, как всегда, выделяются густо Земгалагатва перед Брейбе со стороны восточной магистрали.
2: Вновь появилась классика на Карля Ульманя перед Венебас-Гатве в сторону центра.
1: И в это же время по обыкновению плотно в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Если в городе появляются неожиданные заторы, новые места дорожных работ или меняется организация дорожного движения, сообщайте об этом в «Автомонитор» по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем легкого понедельника и удачного дня.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
4: Если чё, я бах.
3: Билеты в кассах «Билеши сервис».
5: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
6: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Сутрабусы.

0: и флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Латвия.

0: хитов шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Как там было видно, в понедельник их мама родила. В понедельник их, может, и не родила мама, но отмечают они день рождения в этом году. Именно сегодня, 3 августа, в понедельник.
3: С днем рождения. И вот смотрите, кто с вами в один день родился. Это всегда интересно, можно сказать. А я вот больше склонен к художникам. Всегда можно сказать, а я вот, например, больше склонен к искусству. Как, например, кто? Как, например...
2: Мартин Шин. Ну, американский актер, он же папа Чарли Шина. Он еще раз папа Чарли Шина. Ну, он кинорежиссер, лауреат премии Эмми, Золотой глобус. Ну, очень статусный.
3: А кто-то, может быть, более склонен к науке, как, например, Мария Митчелл. Между прочим, первая американская женщина-астроном, которая получила известность и признание за то, что открыла комету. Комета называется, в общем, сейчас комета Митчелл. Более того, она была первая женщина, член Ассоциации искусств и наук, которая, ну, является прообразом Академии.
2: Слушайте, ну, говоря о практической составляющей людей, которые продвинули там и защитили, между прочим, многих из нас, это, например, человек с фамилией Отис, это американский изобретатель винтового лифта и ловителей тех самых, которые предотвращают падение кабины лифта в шахту, ну, при обрыве троса или при какой-то другой катастрофе, которая могла бы произойти. Вот человек, по сути дела, наш спаситель.
3: Ну, в общем, когда зайдете в лифт, который называется Отис, вы теперь понимаете, что Отис это не аббревиатура какой-нибудь там компании, которая производит эти лифты, а это фамилия того, кто это все придумал.
2: А между прочим, и когда он работал над своим изобретением, и критиковали, говорили, зачем все это нужно. Знаете, критиков могло быть много, и критики были подчас очень жесткие.
3: А значит, ты кого-то имеешь конкретно?
2: Джона Томаса Скопса. Тот самый учитель, которого обвинили на обезьянном процессе в 25-м году, это 101 год тому назад. Он преподавал теорию эволюции. Ему говорят, ты чё, алё, ты нас чё, вот с ними вместе? Он говорит, именно. Да как ты мог? Подумай. Да,
3: я проиграл тогда в обезьяньем процессе Джон Томас Хоббс, но, видите, зато вошел в историю. И все равно как-то время все расставило на свои места. Значит, еще 3 августа родился Клиффорд Саймак, американский писатель-фантаст. Вот врать не буду, никогда не читал Клиффорда Саймака, но постоянно видел огромное количество его произведений на полках с фантастикой.
2: Ну, видишь, а ему-то никто не говорил. Ты че? Ты попутал? Ты зачем? Так, Тони Беннет, певец и художник, у него 19 премий Грэмми, не за то, что он был художник, а за то, что он был как раз певец.
3: Джон Лэндис, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, постановщик братьев Блюз, американского оборотня в Лондоне, но на самом деле более известного во всем мире как постановщик короткого, но очень важного фильма под названием «Триллер», клип Майкла Джексона, который вышел вместе с альбомом.
2: Поэтому я думаю, по там тем денежкам, которые он заработал, там все братья Блюз и оборотни в Лондоне и да, даже поменяться местами могут. Хотя, слушай, хочу пересмотреть «Поменяться местами». Старый классный комедийный фильм.
3: А я «Триллер».
2: Да, ну, давай замажу вот на ближайших выходных.
3: Кино у нас много среди именинников сегодняшнего дня.
2: Слушайте, я сейчас за Матьё Кассовица буду топить. Это французский актер, режиссер, сценарист. Смотрите, вот помимо его режиссерских работ, его появление в «Пятом элементе» лишь в эпизоде, он там предъявлял там человеку на входе очень жестко так. До Наполеона в, скажем, Заморском, нет,

0: голосами, конечно, будет. Приятным отметить, что сегодня родился Сергей Чунишвили, актер театра и кино, диктор, мастер озвучки. Ну и...
1: Я бы даже сказал, не скрывая, пожалуй, самый дорогой голос,
0: ну, да,
1: который вы можете услышать в рекламных роликах, каких-то там...
0: В озвучках.
1: В озвучках, да, и так далее.
0: Ну и закончим мы классным аккордом. Человек, который когда-то носил, как и я, длинные волосы, потом подумал, что внутри-то все такое же остается, как есть, но что-то с имиджем поправить нужно.
1: Да, я отрастил бороду. Зовут его Джеймс Алан Хэтфилд, гитарист и певец, один из основателей группы «Металлика».
2: Шизгара. Теперь...

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
4: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: сейчас попутчиками мы являемся не только для тех, кто перемещается внутри лиги. Привет, это Шизгара, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов, и вы нам тоже являетесь попутчиками, потому что мы путешествуем во времени.
0: Да, по сути дела. А многие из вас сейчас двигаются, может быть, с тех мест, которые находятся более в экологически выгодном пространстве, где всегда свежий воздух, а вам, как и нам, сейчас приходится заниматься своими прямыми обязанностями. И сразу вспоминаем, где он, тот самый воздух.
1: В 1774 году, 3 августа, Джозеф Присли, британский пресвитерианский священник и химик, идентифицировал газ, который он назвал дефлогистонированным воздухом, позже известным как кислород. Сегодня день, по сути, открытия кислорода. Присли обнаружил, что ртуть, которая была нагрета на воздухе, покрывается красной ржавчиной, такой, которая при нагревании отдельно превращается обратно в ртуть без этой ржавчины, с выделением определенного воздуха.
0: Причем, знаете, если, допустим, вот в этот момент у него бы рядышком кто-то сказал: слушай, у меня сегодня день рождения, давай зажжем опять-таки свечку на тортике. Он говорит: да, давай. Зажигает эту свечку на тортик и обнаруживает, что она горит значительно ярче, чем первые три попытки зажечь ту же самую свечку на том же самом тортике.
1: Кроме того, мышь в герметическом сосуде с этим вот воздухом после ртути могла дышать гораздо дольше, чем обычным воздухом. Ну и, будучи убежденным сторонником теории флогистона, помните, был такой, Присли считал его воздухом, из которого флогистон был удален. Вот так сложно подходил к этому. Ну и дальнейшие эксперименты убедили его в том, что обычный воздух на 1/5 состоит из вот этого дефлогистонированного воздуха, ну, то есть кислородом, остальная часть является флогистоном. И, в общем, практически попал, потому что кислород у нас примерно столько в воздухе составляет, а вот этот флогистон оказывается почти азот.
0: Слушай, вот сейчас кощунственную вещь скажу с точки зрения фонетики. Вот флогистон. Помнишь, мы там, когда прощались в конце пятницы, мы как раз говорили, что это был всемирный праздник в пятницу. Он был самых необычных музыкальных инструментов. Так, если так. Мне кажется, что если какой-то части населения сказать вот флогистон, что это, многие из них скажут: что-то красивое. Тромбон,
1: вы играете на флогистоне.
0: Ну, и будут отчасти
1: там
0: прав.
1: Там есть один нюанс. Флогистонист звучит не очень хорошо. Вот это флогистонист.
0: Вот и сын у тебя вообще флогистонист. Покиньте мое пространство.
1: С днем рождения кислорода вас.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: О дорожной обстановке в латвийской столице продолжаем разговор. За минувшие полчаса трафик прибавил балл с двойки до тройки. На большинстве магистралей и улиц вполне свободное движение. Есть несколько заторов от 5 до 10 минут. Помимо небольшой пробочки перед светофором Яун Моку Упес Гривас, вновь появилась классика на Карлю Ульманя перед Вене Базгатве в сторону Островного моста. На Густава Земгала Гатва перед Бриевас направлении порта. На улице Латгалас перед Вишкю в сторону центра. Кроме того, затруднено движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита, и появился затор на Илукстес перед выездом на Лубанас. Как нам сообщают, там перекрыта полоса из-за дорожных работ. Еще несколько локальных трудностей на несколько минут дополняют картину утреннего часа пик. Обратим внимание на аварийность. На прошедшей неделе она вновь заметно возросла. Достаточно сказать, что только за выходные в столице было зарегистрировано 125 ДТП. Помимо этого, в пятницу 97, а в четверг 103. Соблюдаем ПДД и все внимание на дорогу. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Turn us down, turn us the sky,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расслабляется.

0: это за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы.
1: Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году примерно 7 тысяч школьников из группы риска получили индивидуальную поддержку в учебе. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В прошлом учебном году 7074 школьника, находящихся в группе риска социальной отчужденности и преждевременного прекращения учебы, получили индивидуальную поддержку в рамках финансируемого Европейским социальным фондом «Плюс» проекта «Школа в обществе», свидетельствует годовой отчет Государственного агентства развития образования. Цель проекта – снизить риск социальной отчужденности и преждевременного прекращения учебы путем предоставления учащимся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений индивидуально и групповой поддержки. Проект также направлен на укрепление сотрудничества между школами, самоуправлениями, семьями и другими вовлеченными сторонами. За прошлый год было заключено 61 соглашение о сотрудничестве с самоуправлениями и учебными заведениями. Подготовлено более 8 тысяч индивидуальных планов поддержки, обучено 232 ментора и реализованы первые инициативные проекты. В 2025-26 учебном году школьникам предлагались занятия по развитию навыков чтения, консультации по учебным предметам, помощь менторов и другие меры поддержки. Они были доступны учащимся с 1 по 12 класс, а также воспитанникам профессиональных учебных заведений. В отчетном году для партнеров проекта были организованы информационно-образовательные мероприятия, региональные семинары и обучение для представителей школы самоуправлений. Кроме того, для педагогов и специалистов службы поддержки проводились супервизии. Также было подготовлено методическое пособие для родителей, призванное повысить их вовлеченность в образование детей. С 2026-27 учебного года планируется проводить целевые мероприятия по развитию сотрудничества с родителями и их информированию, чтобы укрепить взаимодействие семьи, школы и самоуправления в поддержке учебных достижений и развития детей.
3: Проводителей.
2: В Латвии 45% водителей летом готовы пересесть на велосипед, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения. В свою очередь 6% водителей летом готовы пересесть на мотоцикл, 4% на электросамокат, а 48% и летом передвигаются только на автомобиле. По сравнению с опросом 2025 года, доля пользователей велосипедов снизилась с 48 до 45%. Доля пользователей электросамокатов сократилась с 6 до 4%. На 2% пункта увеличилась доля тех водителей, которые летом передвигаются исключительно на автомобиле. Мужчины используют все три альтернативных вида транспорта чаще, чем женщины. На велосипеде летом передвигаются 47% мужчин и 44% женщин. Мотоцикл используют 7% мужчин и 4% женщин. Электросамокат – 6% мужчин и 2% женщин. При этом только на автомобиле летом передвигаются 45% мужчин и 52% женщин.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
4: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай «Радио Рокс» и наступит шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
5: Месяц поменялся, отношение к нашей радиоаудитории нет, и хочется верить, что и у вас к нам тоже.
6: Добро пожаловать нам в вашу компанию, а вам в нашу компанию. В общем, мы вместе в шизгаре.
5: В понедельнике в 9 и в 4 минуты.

0: 9:08. Давайте еще раз напомним о себе. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов, а его зовут Август.
0: Август, да. Это тот, кто теперь с вами будет до конца себя. 29 дней до конца августа. Вообще все по-другому смотрится. Даже вот эти самые мухи, которые обнаглели совершенно. И те самые осы, которых стало чуть больше. С другой стороны, мы понимаем, что август не только слизняками и вот этой всякой мерзостью. Я еще комаров не перечислил. Ведь все когда-то это сбудется, стерпится, а потом придет Мумий-тролль, потом придет Би-2, и потом придет Сплин. И тогда все уравновесится.
1: Да и вообще август самый любимый, такой бархатный месяц лета, когда уже не то что не ждешь тепла или там жары какой-то, но более внимательно относишься к тому, что происходит, потому что оно становится все более и более ценным, потому что осень уже дышит в затылок, что называется.
0: Или в лобешник кому-то, если ты к ней лицом повернулся. Слушай, я когда сказал три составляющих там-то, сначала кто? Сначала Мумий-тролль, значит,
1: Би-2,
0: а потом Сплин, три. А у нас же три еще астролога есть, которые сегодня про лунный календарь готовы рассказать.
1: А они говорят следующее. 20-й лунный день сегодня, он хорош для всех предприятий. Болезни, продолжительность сны ненадежны, поэтому бережем здоровье и на то, что увидели во сне, не опираемся. Опираемся на космический закон, который сегодня можно познать, по мнению Павла Глобы. Это время духовного преображения, преодоления сомнений и так далее. Значит, все, что вы сегодня предпримете, будет иметь успех. Запрещено, однако, есть мясо, напрягать зрение, лучше заниматься хозяйственными делами, семьей и традициями.
0: Ну и в традициях сегодняшнего дня это едешь на работу, никуда не переключаешь. Частота 88.6, это Шизгара, это Радио Рокс.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Брянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: А мы вот все куда-то спешим.
3: За чудесами.
2: Надеемся, и вы спешите. Почему? Потому что день замечательный, можно много чего отметить сегодня. Главное, чтобы на все это, на все эти поводы хватило времени.
3: И потом запоминайте, это первый в августе повод или первый в августе праздник, который вы, ну, взяли и на который вы отреагировали.
2: Всемирный день арбуза сегодня. Праздник празднуется прежде всего в Америке, где арбуз является культовым растением, нет, культовым блюдом. Вот так вот я скажу.
3: Ты знаешь, когда вот заходить с исторической составляющей, вот, допустим, в том же самом Древнем Египте, мы же всегда ссылаемся там, откуда первая косметика пошла, а там Нефертити что-то себе там Нефертила. А между прочим, вот я понимаю, такая, может быть, сакральная какая-то тема, но в ту же самую гробницу, к тому же самому фараону люди как-то, когда проникли, посмотрели, а что ему с собой-то отгрузили? И в числе прочих в гробнице Тутанхамона были отгружены семена арбуза. Ну, круть!
2: Да, вообще, на самом деле, что касается арбуза, то он, в отличие от всех остальных знакомых там картофелей, кабачков, какао-бобов и всего остального, пришел из Южной Африки и как бы из Египта через Европу уже расселился по миру, потому что европейцы-колонизаторы отвезли его в Америку, а европейцы же доставили его в Китай, где в Китае мы были слишком очень рады, очень-очень. Ну и уже это говорит о том, что арбуз занимает какое-то особое почетное место, поэтому сегодня его надо обязательно съесть. А, кстати, арбузы бывают не только красные, вот еще что интересно.
3: Ух, да, кстати.
2: Арбузы же бывают желтые, белые, и если бы селекционеры постарались, могли бы быть и других цветов, но нужно ли это?
3: Слушайте, ну, а если говорить еще о поводу сегодняшнего дня, сегодня есть такой веселый для всех нас, любителей статистики, день числа 3. Ну, мы когда там цепляемся за вот цифры какие-то, сегодня там у нас такой-то день года, остается там, там еще... Сегодня у нас, во-первых, 3 августа. Самое время приходит этот праздник числа 3 отметить. Ведь есть куча песен, в которых там цифра 3 присутствует, там 3 белых розы, там 3 счастливых дня было у меня, но если заходить уже совсем вот в литературу, то сколько произведений, в названии которых присутствует там 3. 3 товарища, 3 мушкетера, 3 толстяка.
2: 3 кита.
3: Трое в лодке не считают. Ну, а тут собаку... Нет, ну там же так и написано, а собаку не считают.
2: А вы знаете, на самом деле 3 это, по-моему, первое магическое число, потому что оно означает начало, конец и является таким символом цикла. Потому что, ну, как бы, понимаете, да, если есть альтернатива, то есть число 2, одно и другое, ну, как-то кажется, что еще чего-то не хватает. А 3 – это уже все, это уже нечто цельное. Вот, наверное...
3: Помнишь, ты же начал сегодня с того, что сегодня Всемирный день семьи. Но семья-то начинается, вот, понятное дело, он и она стали социальной ячейкой, и вот когда первенец у них появился, их уже стало как минимум 3.
2: Да, но это если не двойняшки, потому что первенцы могли быть один за другим, их сразу двое, их сразу станет четверо.
3: Окей, да, окей.
2: Да, поэтому... Но принимается этот аргумент, а вообще на самом деле...
3: А еще, извини, я вот прервал тебя, знаешь?
2: Это вторая уже мысль, которую я не могу никак довести до конца, потому что ты меня перебиваешь. Первую я забыл, вторую тоже забыл уже. Давай, теперь ты.
3: Давай тогда третью мысль ты забываешь, будет раз, два, три. А я вспомнил еще одну
2: песню.
3: Нет,
2: я это перепишу.
3: Песню,
2: Я это перепишу с точки. Давай, начинай то, что ты хотел говорить.
3: Мне так понравилось, очень хорошо.
2: Нет, ну, как бы я на самом деле серьезно. Там это вторая мысль, которую я не могу довести до конца. Это не в эфире, это не очень...
3: Да? Боже, да. Так красиво.
2: Давай, говори, что говорю.
3: Да нет, забудь.
2: Ну нет, надо все равно закончить тогда.
3: Я вспомнил еще одну песню, где было 3 из детства. Ну, правда, она зимняя, можно?
2: Можно.
3: 3 белых коня. А ты сейчас скажешь, блин, да в шахматах не бывает.
2: Когда у тебя детство было? 3 белых коня.
3: А, ну да.
2: Ты должен был уже быть взрослым мужиком.
3: Я должен, но не стал тогда еще взрослым мужиком. И не было у меня тогда еще той самой первичной социальной ячейкой, которая называется «Семья». Международный день планирования кои тоже отмечается сегодня.
0: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн. 19 августа в концертном зале Дзинтери.
0: Билеты Билетус Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рос. 88,6 FM.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Слушателям Шизгара мы уже рассказали о том, что 46 лет тому назад в небо улетел Мишка Олимпийский, и это было закрытие Олимпиады в Москве. Про то, что прилетело нам в мире спорта за уикенд. Сначала про мяч, корзину и будущее. Мужская сборная Латвии У-18 по баскетболу заняла лишь 14 место на чемпионате Европы в Италии и не сократила себе место в дивизионе. В матче за третье место и сохранение прописки в дивизионе А сборная Латвии уступила сверстникам из Австрии 71-73. Причем в начале третьей четверти преимущество нашей команды было 13 очков, но потом австрийцы сделали сумасшедший рывок и на последней минуте вышли вперед 71-69. Там потом интрига была, простите, что тяну время. Атака сборной Латвии Маркус Тибелес и Раева Кудрявцев вынуждают соперников нарушить правила. Кудрявцев получил право на 2 штрафных, реализовал оба, сравнял счет. И за 7,7 секунды до финальной сирены. И последняя атака. Сборная Австрии набирает 2 очка из-под кольца и все. 3 секунды не получилось этой самой ферии. Отличиться не смогли наши и уступили со счетом 71-73. Грустно, мальчики. Более бодро проявили себя долговязые юноши, которые моложе. Ну, тех, что проиграли вчера австрийцам. Так вот, те, которые играют за сборную Латвии У-16. В Риге в матчах Кубка Балтии наши сначала обыграли соперников из Литвы, Эстонии и, наконец, вот прямо вчера испанцев со счетом 8-4, 7-7. И оставили себе кубок на память. А девушки-то наши тоже красавицы. Играли они в Клайпеде и вчера поставили эффектную точку, тоже заняли первое место. Последняя победа была над украинками 77-56. В этих турнирах участвовали юношеские сборные Латвии, Литвы, Эстонии, Испании и девушки из Латвии, Литвы, Эстонии и Украины. Турнир является последней проверкой перед чемпионатом Европы У-16. Теперь про футбол. Сначала про родной, латвийский. В чемпионате страны борьба пока только наверху. После 24 туров лидирует РФШ, 62 очка у них. Рига буквально дышит в спину, 61. Ну, похоже, ждет нас интрига-интриг до самого финиша. Третье место. Там уверенно чувствует себя Ауда с 43 очками, а четвертую строчку занимает Даугавпилс, 33. В прошедшем туре, это на уикенд, Рига устроила настоящий футбольный урок для Гробини с 4-0. Тукумс оказался сильнее Лепой 2-1. Ну а Даугавпилс с таким же счетом переиграл Елгову. И в завершении сегодня в турнире всего лишь один матч. Но какой Ауда, которая на прошлой неделе сенсационно выбила из Еврокубков бывшую Стяу, теперь этот грант называется ФКСБ, и принимает Огре. Отличный шанс для Ауды закрепиться в тройке лидеров, продолжить победную серию или людям из Огре проявить себя. Начало 18:00. Ну и небольшим галопом по Европам сначала. Порту стал обладателем Кубка Португалии, одержав одержав победу над Торенсе со счетом 1-0. Ну, напряженная борьба была. Вообще, борьба между Порту и Торенсе открыла новый футбольный сезон в стране, которая на Западе. Действующий триумфатор национального первенства намерен был начать кампанию на правильной ноте и сразу пополнить клубную витрину.

0: Дело в том, что у Инфантино дела идут все хуже. И у УЕФА требует его отставки с поста президента ФИФА. Вот он недоверие. Джанни Инфантино может выразиться, если он не уйдет со своего поста добровольно. Для отстранения нужно 43 голоса, да, из 211. А в УЕФА входят 55 стран, которые готовы к такому развитию событий. Вот и считайте. У УЕФА есть план по дискредитации Инфантино, проект которого ранее разработал сам Джанни. Да, в этом и шутка. Во время коррупционного скандала с бывшим президентом ФИФА Зеппо Блаттером Инфантино-то в тайне разработал тот самый интрижный там сценарий по удалению УЕФА от Международной Федерации Футбола и созданию альтернативной мировой футбольной ассоциации. Инфантино работал в УЕФА до президентства ФИФА в 2016 году. Вот этот план не был представлен официально, однако теперь УЕФА рассматривает возможность применения подобных мер против самого Джанника. Так вот, помним, как узнали мы, что сразу после чемпионата мира Инфантино решил заработать по-крупному, превратив главное спортивное событие планеты в такой инвестиционный актив. То есть FIFA должен создать структуру FIFA Forward Enterprises с оценкой в 20 миллиардов. Планировалось продать 20% доли частным инвесторам и собрать где-то 4,2 миллиарда. Ведущий инвестор там Джошуа Кушнер, где-то с фамилию слышали, это младший брат зятя Дональда Трампа. Ну, куда ж там. Процесс курирует JP Morgan, глава континентальных конфедераций, когда узнали обо всем из газет, удивились. Никаких предварительных консультаций, никакого обсуждения. Этакая полная секретность. Инфантино, правда, утверждал, что FIFA сохранит контроль, а деньги пойдут на развитие футбола. Ну, а на деле, посчитали, все может выглядеть совсем иначе. Ассоциации, правда, обещают щедрые выплаты по 20 миллионов и то и больше за поддержку плана. Не поддержал, тогда остаешься без денег. И УЕФА прямо называет это управлением через запугивание или актом принуждения недостойным организации, которая доверена хранить глобальный футбол. Футбол должен принадлежать тем, кто в него играет, кто тренирует и кто его смотрит. И кто его слушает, в том числе здесь, в матушке родной, в Шизгарушке.
1: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Реклама.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99. А также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Культурный слой.
1: Вы слушаете Шизгару, я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов. Давайте копнем этот самый культурный слой. Начнем, разумеется, с вашей любимой Италии. В 1778 году в Милане открылось здание оперы «Ла Скала». Историческое открытие, на самом деле, ознаменовалось постановкой не кого-нибудь, а Антонио Сальери, который, по-моему, в наших глазах после этого должен быть оправдан за все свои выдуманные истории.
1: Недопонятки с другим композитором, скажем так.
2: Да, а архитектор Джузеппе Пьермарини построил этот театр на месте старой церкви Санта-Мария делла Скала, то есть Санта-Мария у лестницы, от которой, в общем, здание получило название. Что там выдумывать, если звучит красиво?
1: Знаете, лестницы тоже пригодились при строительстве другого культурного объекта. В 1795 году, 3 августа, основали Парижскую консерваторию. Основал ее музыкальный деятель Бернар Сарет, а истоки ведут от королевской простой школы. Ну, не простой школы королевской, не бывает простая. Там все непросто, вот, при дворе. Школа занималась пением и декламацией.
2: То есть сначала они декламировали что-то, то есть важно рассказывали поставленными голосами, а потом зазвучала музыка, и когда все это выйдет, слушайте, нам все-таки, пожалуй, нужна консерватория. Иначе без обучения они так не споют
1: нормально. Одной школой мы не обойдемся. Кстати, до старта нового учебного года у нас остается еще 29 дней.
2: В 1955 году, 3 августа, в Лондоне прошло первое представление на английском языке пьесы Сэмюэля Беккета «В ожидании года». Половина зрителей покинула зал во время представления, не поняли они творческого замысла автора. Зато теперь ловится и билет не достать.
1: Вот вам и го-го, до-до, вот, да. 1963 год. Битлы в последний раз выступают в клубе Cavern, он же Пещера, и буквально проходит какие-то 8 лет. Нет, тогда еще не был сэром, он просто был Пол Маккартни, сформировал новый коллектив, который назвал по-нашему, по-авиационному, просто крылья, Wings.
2: Кстати, я думаю, что после вот этого в новейшей истории уже Маккартни, а может быть и Ринго Стар посещали Cavern и, думаю, даже не один раз там выступали. И
1: грустили?
2: Всегда, не то, что они грустили, они всегда устраивали из этого какое-то такое местное ливерпульское событие. И каждый ливерпулец, наверное, знает, где находится этот Cavern, и понимает, что есть что-то особенное вот на пересечении этих улиц, на которых находится этот клуб.
1: Ну и мечта любого битломана сегодня зарыться в какой-нибудь, ну, условной пещерке, взять, пожарить крылышки, ну, вспомнить, что был когда-то у Пола Маккартни коллектив с таким названием.
0: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Утренний час пик в латвийской столице прошел преимущественно на 3 баллах. Лишь перед 9 часами на мониторе ненадолго появилась 4. А загруженность дорог в моменте достигала 44%. При этом лишь 18 более-менее существенных заторов на весь город зафиксировал монитор. Можно отметить, что вернулась классика на Карля Ульмане перед Венебасгатве в сторону центра. Там и сейчас можно оставить несколько минут. Отметим, что на участке от Лепаяс до Яунмуку и в обратном направлении постепенно завершаются дорожные работы. При этом приходится снижать скорость до 50 км в час. Из необычного. Сегодня утром был затор на Илукстес перед Лубанос, где, по нашей информации, перекрыта полоса из-за дорожных работ. Отметим, что практически нигде пробки не превышали 10 минут. В данный момент заторы либо уменьшились, либо сократились, а на большинстве дорог свободное движение и трафик в диапазоне от 2 до 3 баллов. Мы переходим к сводке госполиции. Сразу обратим внимание, что на минувшей неделе, начиная со среды, вновь резко возросло количество ДТП. Например, в среду было 92 аварии, в четверг 103, в пятницу 97 и даже выходные, в субботу 73 и в воскресенье 52 ДТП. Это выше среднего показателя. Так что, друзья, не отвлекайтесь, все внимание на дорогу, наше движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин, всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Это радио, детка. Радио Рокс.

0: Вот и все. Из сегодняшнего эфира мы поняли, что и Сальери был не так плох, да и понедельник не так страшен.
1: Да, и вообще число 3 очень много значит и является чуть ли не главным числом в нашей жизни, потому что с него все начинается, им все и заканчивается.
0: Например, у моего трудовика было 3 пальца, и все равно он справлялся и всех нас научил, как правильно держать в руке киянку.
1: А теперь самое главное выбрать, куда идти, налево, направо или все-таки двигаться прямо. У вас впереди весь рабочий день, да, выбор за вами.
0: Привет светофорам, которые попадутся на вашем пути. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. До завтра. Тянет к

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтер. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
2: Если чё, я пах.
1: Билеты в кассах Билишсервис.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
2: А я простила,
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Дзинтере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: спортивном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке. Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Я открыл.

0: Мысли вслух. Армен Григорян. Группа «Крематорий».
1: Ну, вообще-то, в плане иллюзий нужно ставить, как мне кажется, планку как можно выше. Потому что именно фантазия, творчество очень важна. Вот не нужно себя ограничивать чем-то, потому что это крайне для художника опасно. Лучше, наоборот, открывать границы и вообще не убирать горизонты, а просто мечтать, куда доходит фантазия.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты, билишустер.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс.

0: мысли вслух.
1: Вадим Самойлов, группа «Агата Кристи».
2: Наверное, ключевым поворотом стало выпуск альбома «Позорная звезда». Ну, как бы группа, по моим подсчетам, к третьему, четвертому альбому приходит в пик формы. В «Позорной звезде» группа набирает определенную форму, творческую, коммуникационную, в которой она начинает уже вот самовыражаться в такие, на 100% своих.
1: Сказано на «Радио Рокс». Реклама.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
4: Просто мне завидую.
3: Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтере» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтере».
6: Если чё, я пах.
4: Билеты в кассах «Билиши Сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерть через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем

0: музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух. Михаил Житников, группа «Ария».
1: Несмотря на то, что я сам к лирике тяготею больше, я на баллады и потел изначально, арийские, скажем так. То, что я услышал, это вот песня там «Потерянный рай» та же. Настолько произвела на меня впечатление, я там уже дальше начал отслушивать все остальное и с радостью для себя открыл, что в боевиках можно очень даже неплохо раскрываться.
0: Сказано на «Радио Рокс». Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Кто проклял эту землю?

0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Мне вот кажется, что в русской музыке, ну да, кайфово, что есть звук вообще, но мне кажется, в русской музыке слово главнее.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.
4: Мы с Лидоем, ты как
2: Судрабу Сердц.

0: і Флеш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Только рок.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммиграциас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Это «Рок с деткой». Радио.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Три темы, которые напрямую касаются каждого автомобилиста. В Латвии меняются правила оформления ДТП. Японские ученые выяснили, как разговор влияет на реакцию водителя. А статистика напоминает, в какие дни недели стоит быть особенно внимательным. Итак, правительство Латвии поддержало поправки к закону о дорожном движении, который меняет порядок оформления аварии. Главное новшество – полиция сможет дистанционно оценивать обстоятельства ДТП и решать, нужен ли выезд патруля. При этом есть случаи, когда сообщать о происшествии по-прежнему обязательно. Это аварии с пострадавшими, с участием более двух автомобилей, с серьезными повреждениями, а также при ущербе дорожной инфраструктуре или чужому имуществу. Также полицию необходимо вызывать при наезде на дикое животное, если есть подозрение на алкогольное или наркотическое опьянение одного из водителей, либо если участники не могут договориться о том, как произошло ДТП. Но есть и хорошая новость. Оформить Европротокол теперь можно будет даже при участии более двух автомобилей. Если полиция не даст других указаний, водители смогут самостоятельно оформить документы и освободить проезжую часть. Осталось дождаться окончательного одобрения по

0: пешехода, препятствия или внезапным торможением впереди. Ученые напоминают, около 90% информации водитель получает через зрение, поэтому любая дополнительная умственная нагрузка напрямую влияет на безопасность. И еще одна статистика. Та, которая показывает, что самые аварийные дни недели – это вторник и воскресенье. А наибольшее количество ДТП происходит с 11 утра до часу дня. Воскресенье объясняется просто. После выходных водители становятся более расслабленными и менее собранными. Со вторником ситуация менее очевидна. Специалисты считают, что часть автомобилистов только возвращается к привычному рабочему ритму после выходных, и это тоже отражается на внимательности. Конечно, это не повод отказываться от поездок, но знать такую статистику полезно. Именно в эти дни и часы стоит быть особенно осторожным и внимательнее следить за дорожной обстановкой. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. radio@daudzveidība.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, видимо, незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Вадим Самойлов, группа Агата Кристи.
1: Первую запись я делал еще дома у себя. Ну, типа, знаете, гитара втыкается в микрофонный вход магнитофона. Возникает вот это транзисторное, жуткое такое фузовое звучание. И вот как-то из этого из всего все собирается. Два магнитофона вместе, одно записал, воспроизводишь, дописываешь другое. Вот. И все, кого я знаю, как поклонников и действующих звукорежиссеров, как правило, все начинали примерно таким же способом.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Салет Цинтари. Билеты в Билешу Сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Этим летом выросло потребление мобильного интернета за рубежом. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В этом году в летние месяцы потребление мобильного интернета за границей выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании оператора мобильной связи Теле2 со ссылкой на обобщенные данные. Больше всего мобильных данных как этим летом, так и летом прошлого года было израсходовано в Германии и Литве. Как отмечают в компании, в начале этого года объем данных, доступный в странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны, увеличился примерно на 1/5 в зависимости от выбранного тарифного плана и ежемесячной платы. Согласно правилам регламента о роуминге, доступный объем данных в странах ЕС и Европейской экономической зоны увеличивается каждый год.
2: Про спасателей.
1: Жители Латвии начали активнее собирать в лесах грибы и ягоды, но стремление собрать полную корзину может закончиться тем, что человек заблудится. Чаще всего помощь требуется одиноким грибникам и пожилым людям, которые отправились в лес одни и никого об этом не предупредили. В этом году государственная пожарно-спасательная служба уже получила 28 звонков о случаях, когда люди заблудились в лесу. В поисках все чаще используются дроны. В одиночку, никому ничего не говоря, люди идут в лес не подготовленными. Было много случаев, когда батарея телефона была практически разряжена, и на последних остатках человек смог приблизительно сообщить, что заблудился и где именно. А дальнейшая поисковая операция проводилась без использования мобильных телефонов, исключительно на основе звуковых сигналов и криков, рассказывает дежурный офицер Латгальского отделения ГПСС майор Эдгарс Керубин. Инфракрасное излучение помогает определить приблизительное местоположение в лесу на основе тепла, излучаемого человеческим телом. Мы можем поддерживать связь, и, конечно же, оператор беспилотника может определить направление, где находится человек, и расстояние, рассказал майор. Дрон охватывает площадь около 2 километра. С помощью встроенного динамика спасатели могут обратиться к пропавшему человеку, дать указания. Однако у технологий в лесу есть и свои ограничения. Чаще всего люди теряются в незнакомых местах и в больших лесных массивах. Найти пропавшего человека среди деревьев гораздо сложнее. Конечно, в случае, если человек заблудился, идеальным вариантом будет найти луг, выйти за пределы леса. В этом смысле гораздо проще найти человека с воздуха там, где он находится, советует дежурный офицер Латгальского отделения Государственной пожарно-спасательной службы.
2: Про погоду.
1: В течение этой рабочей недели в Латвии ожидается небольшая облачность, которая временами будет усиливаться. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. По ночам местами будет образовываться туман. Ветер слабый, с середины недели немного усилится, западный, юго-западный ветер. Самая теплая погода ожидается в среду и четверг, когда столбик термометра местами приблизится к отметке плюс 30 градусов, а на части побережья сохранится более прохладный воздух. В ночь на вторник температура понизится до плюс 8, плюс 14, а в ночь на четверг не опустится ниже плюс 16, плюс 20 градусов. С пятницы станет прохладнее, согласно текущим прогнозам, в выходные дни температура воздуха в Латвии не превысит плюс 18, плюс 23 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
4: Если чё, я бах.
2: Билеты в кассах Билеши Сервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Андерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая.

0: Пхае и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Прямо скажем, трафик в латвийской столице в эти минуты очень даже неплохой. Лишь 4 балла на мониторе и 12 заметных заторов. Выделяются Карля Ульмана перед Венебасгатве со стороны Островного моста. Есть пробочка в обратном направлении перед перекрестком Яунмуку Упес Гривас в сторону улицы Лепес. Кроме того, отметим улицу Круспилс перед Гранита, если двигаться от моста Славу. И Брейбасгатве перед Силцема в направлении Юглы и далее Видземского шоссе. Практически везде из перечисленного заторы не превышают 10-12 минут. Тем не менее, будем внимательны и аккуратны на дорогах. К сожалению, статистика говорит о резком увеличении аварийности, начиная со среды прошлой недели, когда в столице было зарегистрировано 92 ДТП, в четверг 103, в пятницу 97, выходные также выше обычного уровня. В субботу 73 аварии, в воскресенье 52. Делаем выводы, всем желаю безаварийной езды. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриеба, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Цинтари».
6: Я с тобой, моя.
4: Билеты в кассах «Билишу-сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Перевозчики несут убытки из-за закрытия КПП. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Пункт пересечения границы Патерньеки с Беларусью по-прежнему закрыт, как сообщается, из-за технического сбоя в информационных системах. В минувшие выходные на этом КПП застряло несколько грузовых автомобилей, которые не могли переоформить документы. Им было предложено искать другие ближайшие пункты пересечения границы. В понедельник утром ситуация не изменилась. Проблемы не были устранены, а водители не могут пересечь границу в Патерньеке, что подтвердила представитель государственной пограничной охраны Кристина. На КПП застряло несколько грузовых автомобилей. Петерсоне в понедельник утром не смогла назвать количество грузовиков, застрявших на границе с Беларусью. Продолжается выяснение обстоятельств. В учреждении по предотвращению инцидентов кибербезопасности CERT.LV сообщили, что ничто не указывает на внешнее воздействие на информационные системы погранпункта. CERT получила сообщение о локальных технических проблемах в информационных системах пограничной охраны. Погранохрана продолжает выяснение. Объяснение обстоятельств, в свою очередь, ЦЕРТ оказывает необходимую поддержку. Председатель правления общества «Латвия Сауто» Александр Поцелуйко в понедельник заявил, что перевозчики несут убытки и, главное, отсутствие информации о том, когда эта проблема может быть решена. Граница не работает, машины не пропускают ни туда, ни обратно. Электронная очередь заморожена, она не работает. И, конечно, у перевозчиков реальные проблемы, они не знают, что им делать, как им планировать. Потому что грузы оформлены именно на этот пункт. Пункт пересечения границы. Все стоят и ждут. Нет никакой официальной информации. Ни Министерство внутренних дел не предоставило информацию. Ни Министерство сообщения. Никто ничего не предоставил. Мы от лица нашей ассоциации написали письмо всем учреждениям и будем ждать ответа, отметил руководитель «Латвиас Ауто».
2: Про медицину.
1: К 2032 году на финансирование из социального климатического фонда Европейского союза для семейных врачей, поставщиков услуг по уходу на дому и мобильной паллиативной помощи в регионах Латвии планируется приобрести 212 транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, сообщили в Министерстве здравоохранения. Цель проекта – обеспечить, чтобы медицинские работники могли своевременно добираться до пациентов даже в самых отдаленных районах и повысить доступность медуслуг в регионах Латвии. Транспорт предназначен для территорий, где медицинское обслуживание для жителей менее доступно из-за географических условий и проблем с мобильностью. Установленным ЕС-критериям в Латвии соответствуют 19 краев. На этих территориях работают 293 семейных врача, которые обеспечивают оплачиваемую государством первичную медицинскую помощь, 35 поставщиков услуг по уходу на дому и 4 поставщика услуг мобильной паллиативной помощи.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Танцы минус. Открыли час на Радио Рокс. Ну, пока на земле цветут цветы, а на свет появляются рок-музыканты, жизнь будет продолжаться и радовать нас яркими красками. Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. А начнем мы с того, что отметим появление на свет в 75-м Мариса Михельсонса, клавишника Прата Ветра или Брейнсторм в международном варианте. Он в группе с момента ее основания в 89-м приложил руку ко всем альбомам и релизам, а на двух из них «Вероника» и «Четри Красты» дизайн обложки — это его рук дело. Ну что ж, по случаю 51-й годовщины Мариса мы слушаем трек «Colder» в 2003 года выпуска прямо сейчас на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: на радио «Рок Серьга» и «Теплый воздух от крыш», так назывался этот трек. Мы же сменим тему, поговорим о дорожной обстановке в латвийской столице. У нас прямо по курсу автомонитор, после чего вновь зажжем. Очень скоро Def Leppard, Кукрыниксы и Чайф, а также группа «Князь» с треком «Платим за шута».
1: Автомонитор на радио «Рокс».
0: С июля мобильные камеры контроля скорости стали фиксировать превышение не на 3 км в час, как это было раньше, а на 6 км в час. Это сразу привело к заметному сокращению числа штрафов, выписанных по показаниям мобильных камер, практически на 60% по сравнению с предыдущими месяцами. Только, друзья, это не у нас, а в соседней Эстонии. Там вот увеличили порог на 3 километра, и стало водителям жить лучше и дышать легче. А вот подхватят ли передовой опыт в Латвии, ответственные за мобильные радары, это очень большой вопрос. Мы продолжаем движение только вперед, а за минувшие полчаса трафик прибавил 2 балла с 4 до 6, но это в пределах нормы для этого времени понедельника. Порядка 25 существенных заторов, от 10 минут и более можно оставить на Карле Ульмане перед Вень Возгатве со стороны Островного моста, на Круспе перед границей, если двигаться от моста Славу. Подросла пробка на Густава Замгалагатва перед Бриеба с направления порта, а в Чекуркалнсе тормозят Круста, Базница, Свискалю и Первая линия. Самое существенное затруднение, превышающее в общей сложности 15 минут, на улице Института в Улбраке по направлению к Рижской окружной А5. И на этом о трафике, пожалуй, пока все. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем безопасного движения и хорошего настроения в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: На радио «Рокского Крагикса» с треком «Жизнь бывает разная» мы же переходим к эпохальному альбому Def Leppard «Hysteria». Он вышел в свет аккурат 3 августа 87-го. Стал знаковым и самым успешным в истории группы. Пластинка находится на 21-м месте в списке 100 лучших рок-альбомов всех времен британского журнала «Classic Rock». Синглами выпускались треки «Animal», «Woman», «Hysteria», «Armageddon Eat», «Love Bites» и «Rocket», а также «Pour some sugar on me» или «Посыпь меня сахаром», или можно перевести как «Подари мне немного страсти». Когда запись альбома была уже практически закончена, вокалист Джо Эллиот и продюсер Роберт Мэтт Ланг настояли на том, что нужен еще один потенциальный хит. Композицию сочинили и записали примерно за 10 дней. Она буквально взорвала MTV и хит-парады, резко увеличила продажи альбома, который спустя почти год после выхода поднялся на первое место американского альбомного чарта Billboard. Многие критики считают, что без «Pour Some Sugar on Me» «Hysteria» никогда не стала бы 20-миллионным бестселлером. Но именно эта композиция превратила Def Leppard из очень успешной группы в мировых суперзвезд. Конец цитаты. И мы слушаем зажигательную «Подари мне немного страсти» на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, видимо, незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: между прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: На Радио Рокс «Так приходит любовь», это группа «Стереозвук», а у нас есть еще одно событие, которое стоит музыкально отметить. Давным-давно в 70-м американская блюз-роковая банда «Кеннет Хит» выпустила пятый студийник «Фьючер Блюз». Всего через несколько недель после выхода альбома гитарист и вокалист Алан Уилсон был найден без признаков жизни. Официально признали, что виной стал передоз барбитуратов, имя Алана вошло в печально известный клуб 27, поскольку было ему всего 27 годков. Самым известным треком стала «Let's Work Together». Это кавер-версия композиции Уилберта Харрисона, однако именно исполнение «Cannot Hit» сделало ее международным хитом. Позже трек перепел Брайан Ферри и тоже попал в чарты. Так что слушаем классический боевик и наслаждаемся жизнью под суровые ритмы «Радио Рокс».
2: Это «Рокс, детка».

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Наибольшая доля детей по-прежнему сосредоточена в Рижском регионе. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В начале этого года самая высокая доля детей наблюдалась в краях, расположенных рядом с Ригой. Самая низкая в Латгале, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Среди краев наибольшая доля детей была в Марупском крае – 29,2%, в Адажском – 24,8% и Кековском крае – 24,4%. В свою очередь в столице доля детей была сравнительно ниже – 17%. Самая низкая доля детей зафиксирована в Латгальском регионе – 15,5%, в Красловском крае – 12,1%, в Аугшдауговском крае – 13,1%, в Лудзенском крае – 13,9%. С прошлого года количество детей сократилось на 9200 или на 2,7%. В начале этого года в Латвии проживали 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% от общего числа жителей, согласно данным ЦСУ. В начале 2025-2026 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По сравнению с предыдущим учебным годом число детей в дошкольных учреждениях сократилось на 4,5%. Программы основного образования осваивали 183 700 школьников. Программы средней школы – 40 600 учащихся. В 2025 году основную школу окончили 20 300 учащихся, из которых 60,1% решили продолжить обучение в средней школе, 33,3% в учреждениях профобразования. В свою очередь среднюю школу окончили 11 900 учащихся, из которых 56,2% начали учебу в латвийских вузах и колледжах, 2,4% в учреждениях профессионального образования, 41,4% продолжать учебу не стали. В 2025 году интернетом хотя бы раз в неделю пользовались почти все, 99,5% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. Из числа молодых людей, регулярно пользовавшихся интернетом, 72,7% также использовали искусственный интеллект. 54,6% применяли ИИ для личных нужд, 42,4% в процессе формального обучения, 15,2% для рабочих задач. В прошлом году 88,2% молодых людей оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 9,6% как удовлетворительное, 2,2% как плохое или очень плохое. 7,9% признали, что проблемы со здоровьем ограничивают их в повседневных делах. 5,1% указали на трудности со зрением, даже в очках или контактных линзах. 4,8% на сложности с долговременной концентрацией внимания или запоминанием событий, как давних, так и недавних. В 2025 году инвалидность была установлена у 10 050 детей в возрасте до 17 лет. Это на 14,4% больше, чем в 2021 году.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Кино по-прежнему требует перемен, а мы с ними согласны, перемены нужны всем. Ну а мы продолжаем вечерний экшен «Рок жив» и отметим днюху гитариста, вокалиста и одного из основателей «Металлики» Джеймса Хэтфилда, также известного как «Папа Хэт». Ему стукнуло 63, он в прекрасной физической и творческой форме, поскольку много лет не употребляет и не принимает всякую всячину, а ведет очень приличный образ жизни. Издание «Роллинг Стоун» включило Хэтфилда в список величайших гитариста всех времен, его мощный голос и виртуозное владение инструментом сделало его кумиром многих ценителей тяжелой музыки. Трек «Все остальное неважно» или «Nothing Else Matters» мог так и остаться на черновике. Джеймс написал песню, чтобы выразить тоску по любимой во время гастролей. Значит, заскучал. Поначалу даже не хотел показывать наработку ребятам, вещь была настолько проникновенной и личной для меня, рассказывал Папа Хэт. Однако продюсер Боб Рок сразу врубился и убедил его включить трек в альбом «Black». И «Nothing Else Matters» стала одной из самых любимых в народе, а клип набрал более 1 миллиарда просмотров. Кстати, Джеймс Хэтфилд очень любит слово «yeah». Всего он использовал его на записях «Металлики» 233 раза. И здесь оно тоже звучит.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Марат Корчемный. Группа «Пикник».
1: Самое интересное, что все поведение человека, да, оно, как ни жалко, оно прописано всеми этими законами антропологии, психологии и так далее. Мы реагируем на вещи, и чем вещь необычнее, тем мы необычнее реагируем.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Необычная погоня произошла в польской общине Масловице. Полицейские заметили трактор без номерных знаков и потребовали от водителя остановиться. Однако тракторист не подчинился и прибавил газку, насколько ему позволяла техника. Далеко уехать не удалось. После погони трактор остановили, водителя решили проверить на трезвость. Тут возникла неожиданная проблема, ну, прямо как у Задорнова. Он ведь и жизни брал в своей истории. Так вот, алкотестер не смог показать результат, поскольку концентрация алкоголя оказалась выше максимального значения, предусмотренного шкалой прибора. Тракториста пришлось отправить на медосвидетельствование и взять у него кровь. Теперь придется за все ответить и за управление трактором в состоянии опьянения, и за попытку скрыться от полиции, и за отсутствие номера. К сожалению, польская полиция так и не опубликовала новый рекорд, смертельный для всех остальных. Но это так, была присказка к заключительному выпуску «Автомонитора». Вечерний разъезд прошел на 7 баллах, это несколько удивило. 44 затора было на максимуме примерно в половине шестого. К этой минуте затруднений стало меньше, они сократились, а трафик вернулся в диапазон от 5 до 4 баллов. Дорожная обстановка улучшается с каждой минутой. Что ж, будем внимательны и взаимовежливы на магистралях и улицах латвийской столицы. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
3: Tā nāc dzeltenas, tik skaistas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билебэм, билешусцер.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Латвия.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Casual с треком «Сделай тише», но вот этого я бы не рекомендовал, потому что на Радио Рок звучит все лучше и любимое, и лучше сделать наоборот, погромче, на радость себе и своим соседям. Тем более, что у нас еще одна замечательная дата. Отмечаем 75-летний хэппи бёзды Джолин Тернера, который он отметил накануне, экс-вокалист Rainbow, Deep Purple, группы Ингви Малмстена, Rising Force и много кого еще. В свое время Джо женился во второй раз на Майе Козыревой, и он признался, что задолго до знакомства видел образ Майи в своих снах. Рокер сразу влюбился в блондинку, предложил ей руку и сердце. Свадьба состоялась в 2011-м, а 3 года назад у них родился Матео, чему Джолин Тернер безмерно рад. Мы же послушаем трек группы Rainbow 83-го года выпуска «Street of Dreams» прямо сейчас на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Так уж получилось, что на Радио Рок звучит дорога группы «Аукцион» из фильма «Брат 2», и она перекликается со следующим треком. Это будет «You Bang Your Stomp» от Stray Cats, которая звучала в «Жмурках», тоже фильма Алексея Балабанова, в эпизоде, когда меломан Саймон ждал бандитов, чтобы забрать свое. Как мы знаем, у него все получилось. Почему Stray Cats? Дело в том, что у басиста-контрабасиста Ли Рокера сегодня тоже днюха. 65-й, Happy Birthday, с чем мы его и поздравляем. И на этом простимся до завтра. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива, добра и бобра.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.
4: Мы с Лидоем Пикап.
2: Судрабусы.

0: Backlash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88.6 FM.
2: Ничего не надо. Падай, падайте мне гитару. Шелковые струны, да серебряные галки.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Мигразиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Дзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтари. Билеты уже в продаже на bilishuservis.lv.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтари с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
5: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтари.
5: Если чё, я пах.
4: Билеты в кассах Билешу-сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Залі Цинтарі. Білети в Білешу сервіс.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов.

0: тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, видимо, незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Очень сложно было, ну, скажем так, непрофессионалам создать этим людям конкуренцию. Например, допустим, Костя Кинчев. Это была безупречная, мощная энергия с поддержкой колоссального большого зала. Цой со своим вот этим вот одежда в черном, с гитарой, вот такой как бы рок-герой, вот со своей вот этой внутренней глубиной, да, человеческой. Шевчук со своей вот этой вот как бы мировой такой вот удар по столу кулаком, русский мужик, да?
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
4: Люди ночами.
3: Билеты на fridayticket.com.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабу Сердц.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Над Рижским заливом 20 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Это «Рокс, детка». Радио

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на.
1: Это радио, детка. Радио Рокс.
2: Здесь по мне равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой долей таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, видимо, незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, видимо, незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: когда идет дождь.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

не дожиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

отвечал: не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал: куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.
0: Радио Рокс.

0: наши песни.
1: Радио Рокс 88.6 FM.
2: Если друг оказался вдруг

связки в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раз.

значит, рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил, не ныл,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Радио Рокс. Латвия.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Кто проклял эту землю?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: В зимнюю ночь приснится мне сказочный замок на холме, сказочный замок, сказочный замок. В призрачном свете факелов, к роскоши праздник.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Радио Рокс.